0: и тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.
0: И тушит.
1: Все и начнется.